0: Надо бить кэш, пуни в стус, слэш. Чиха вода, все гирве, чиха вода, ве. Все гирве, все бару, бить кэш, пуни в стус, слэш.
1: СК-2 Трепница.